Вот там феврли вонучку, а в той ране сигничук ли. Тане. Тири-ла-ла-ла, тири-ла-ла-ла, тири-ла-хи-ху-па-хи-ху-па.